0: Во мужу засаквие поваги, некотре мисле во Чишинским спера вудавачела зромадженых списов доктора Петра Малинка, а лекаря доктора Бена Буланка. Хижовот модосче е Чишински вособина с вутрым розумом, а сильнее развитыми зачучами. Моц его воле, а себеходночение, сте яра вулки. Тому придружа со скоро фанатиска любост к верности, засаква некомпромиссност, а небоязна воторенност, колериска аффективност, а ниц напоследку интензивне вумевско-творичайске потенце. Чишински не чапеше знапшечивенья ве вецах, в котрош правостчи бе пшесвечене, а сам со за не засаджоваше, ведомы се ших консеквенцу а вопору. Тайка в особина в обсвет вужадуе, а сама вот него вужадана со чуе, а е. Чишинска обшикельност к алкоголи, в котрош ве легенда вяце прае чач факты, не е по нам знати симптоматице релевантна за вобраз его коростче. Мез 1903 а 1909 настаху ище 4 вопширне збирки. В туте добје доцпе Чишински највечу филозофиску а естетиску вубокост своје творенја, пише доктор Петр Малинк во воним часу. 16. октобра 1909 Јакуб Барт Чишински в Панчицах земре.
1: Чишинский.
2: В школе мы его завершили обедновали.
1: Мы добили слово в окуч.
2: Где, что, как?
1: Ченцо я шопри.
3: Я с Чишинским забирала, сумя я сообщи моим эртным.
1: Я сказал, узнача, что я уже не слышала, але я сам на то не, Доминика Хаймба.
2: Я до Рува Чишинским уже видел, але...
3: Я познавач, потому что я Чишинского спознала, потому что мау я нацелил свой разный стиль, а душ требуем я басна або лирику, потому что я сетеш рада с Чишинского.